чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Ну что, друзья, и снова здравствуйте. Новое утро уже наступило. На часах 7 часов и 3 минуты. И я приветствую всех, кто в эти минуты уже нашел в себе силы, чтобы проснуться и настроиться на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 24 июня. Футбольное противостояние, конечно же, вчера запомнилось всем болельщикам. Многие из них наверняка сейчас еще находятся в расстроенных чувствах. Конечно, счет был разгромный в матче Португалия-Узбекистан, которая проиграла со счетом 5-0. Конечно же, проиграл Узбекистан. И даже тот единственный, и надо сказать, очень красивый гол, который все же был забит в ворот Португалии, и тот отменили, что, конечно, очень и очень обидно. Ну что же, победы в этом противостоянии, конечно же, никто особо не ждал, но надежда на какое-то чудо все же была, и хотелось хотя бы, чтобы, ну, парочку голов в ворот Португалии наши любимые, уверен, многими узбеки забили. Ну а в нашем эфире специально для вас скоро прозвучат следующие композиции. Эва Макс, Юлия Зиверт, 21 Pilots, группа Агата Кристи, Тиеста, Шакира, группа Градусы и многие-многие другие, уверен, хорошо известные вам артисты со своими хитами обязательно появятся в нашем эфире. Всем отличного настроения, друзья, яркой улыбки, солнечной хорошей погоды. Мы начинаем нашу утреннюю программу, впереди много хорошей музыки.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Not Ever называется композиция в исполнении Кига и Эва Макса, прозвучавшая на волнах радио Кей 7 часов и 20 минут в городе Уральск. Ну а прямо сейчас, как всегда, пару слов о погоде, которая, надо сказать, дает некоторую надежду на тепло, ну во всяком случае на протяжении сегодняшнего дня. За окном сейчас 18 градусов, светит солнышко, тучек на горизонте пока особо не наблюдается, но они обязательно прилетят. Во всяком случае, так утверждают синоптики. Ближе к концу рабочего дня нас ожидает облачная погода, но тем не менее осадков быть не должно. Температура поднимется до отметки в плюс 26 градусов, и, пожалуй, это самый теплый день за всю грядущую неделю. Начиная с пятницы опять начнутся уже изрядно поднадоевшие дожди, которые будут идти чуть ли не каждый день, а температура воздуха не будет подниматься выше отметки в плюс 20-22 градуса. Все это безобразие будет твориться до конца следующей недели, примерно до пятницы, и уж тогда-то, я надеюсь, жаркие деньки в Уральск наконец-то придут. Всем отличного настроения, несмотря на капризы погоды, пусть ваши планы ничто не нарушит, а ваше внутреннее солнышко ярко согревает вас и всех, кто находится вокруг.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

диджей Тиесто на волнах радио Кей, 7 часов и 33 минуты. Уральские друзья, на календаре сегодня 24 июня, и вы, друзья, не поверите, но сегодня снова в нашей стране празднуется профессиональный праздник. На этот раз его отмечают судьи и работники суда по всей нашей огромной стране. Праздник достаточно молодой, учрежден всего каких-то 4 года назад, в 2022 году, но дата, как обычно, выбрана, конечно же, не случайно. Именно в этот день, в 1992 году, в закон о судоустройстве Казахской ССР были внесены поправки об осуществлении правосудия только судом и одновременно определены в качестве инстанции Верховный суд, местные суды, а также вновь образованные суды военные. Вообще, судьи — это люди, которые ежедневно выносят вердикты и разбираются в огромном количестве, просто в тоннах документов. Кстати, возможно, вы удивитесь, но в судах Казахстана, как и во многих других судах мира, на самом деле никто не использует тот самый деревянный молоточек, которым громко стучат по столу, чтобы все успокоились или чтобы вынести вердикт, как это часто бывает показано в кино. Молоточек — это лишь красивый атрибут, чистая классика из американских фильмов. У наших судей главное оружие — это закон, кодекс и, конечно же, веское слово. Мы поздравляем всех судей и работников судебной системы нашей страны. Желаю вам безупречной точности в решениях, железного здоровья, душевного спокойствия и чтобы в вашей жизни всегда побеждали только справедливость и здравый смысл. А нашу музыкальную программу продолжает группа Агата Кристи с ремиксом на песню «Сказочная тайга».

Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей. I want you to get together.

Major Lazer, Sia, Лабиринт и, конечно же, наш любимый диджей Манбек с композицией под названием Titans на волнах радио Окей, 7 часов 49 минут в городе Уральск. Ну что ж, друзья, вот и пролетел первый музыкальный час нашего сегодняшнего утра. И, как всегда, под самый занавес пришли ко мне в студию целых две музыкальных заявки. Причем пришли с разницей буквально в одну минуту друг от друга. Но первым сегодня все-таки был наш дорогой постоянный слушатель Михаил, который сегодня, ну, по всей видимости, проснулся с хорошим настроением. И это настроение отчасти обусловлено погодой, которая царит в эти минуты за окном. Пожелал он услышать композицию в исполнении Владимира Кузьмина. Песня называется «Эй, красотка». Все вы ее наверняка прекрасно знаете. Ну и подряд еще одну музыкальную заявку в финале этого музыкального часа я, конечно же, исполню. Заявку от нашего не менее постоянного слушателя, которого зовут Александр, который вчера страдал без света. Мы, конечно, ему все сочувствовали, а потом без света сидели мы. Наша студия тоже некоторое время скучала, потому что перебои с электричеством, конечно, были по всему центру города, да и не только по центру. Наблюдались они в некоторых других районах, где мне приходилось ездить, и смотрю, светофор не работает. Надеюсь, сегодня таких проблем не будет, и прямо после песни Владимира Кузьмина специально для Александра прозвучит композиция в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны». Вот такие вот два хита прозвучат буквально друг за другом и завершат первый музыкальный час нашего сегодняшнего утра. Друзья, вы тоже можете присылать свои музыкальные заявки на номер студии 8-771-202-1006. Это наш номер WhatsApp, на который, помимо музыкальных заявок, я, конечно же, принимаю еще приветы и поздравления, которые непременно прозвучат в нашем эфире точно по расписанию в 9 часов и 30 минут по местному времени. Я с вами не прощаюсь, оставайтесь на волне нашего города.

0: Оралда сағат 8.
1: В Уральске 8 часов.

0: Вот такая заводная композиция под названием «Boys» открыла очередной музыкальный час на волнах Радио Ки. Boys and Girls, я приветствую всех вас на волнах нашей радиостанции. Доброго вам всем утра. Меня зовут Дмитрий Давыдов, и это утро я сегодня вновь встречаю вместе с вами. На календаре среда, 24 июня, а в нашем эфире что? Правильно, музыка, которая поможет вам не заснуть и не заскучать в рутине дел и забот, которые непременно ждут вас сегодня впереди. Тима Белорусских, Экзерв, Кельвин Харрис и Сэм Смит, Дуа Липа, Бурито, Мот, Коста Лакоста, Файербитс и Деп Докс. Все это и многое-многое другое ждет вас уже в ближайший час. Ну и, конечно же, не могу не напомнить номер студии 8-771-202-1006. И это номер, с помощью которого вы, друзья, можете оказывать непосредственное влияние на течение на наше музыкальное движение. Присылайте свои музыкальные заявки через мессенджер WhatsApp. Ну и, конечно же, приветы и поздравления в адрес тех ваших родных и близких, кто непременно достоин теплых слов в свой адрес, у кого сегодня праздники, дни рождения, возможно, какие-то приятные события в жизни, или вы просто хотите передать им привет. Присылайте свои пожелания ко мне в студию и будьте уверены, что ровно в 9 часов и 30 минут все они непременно будут озвучены в нашем эфире. Ну а прямо сейчас песня о простой девчонке по имени Аленка в исполнении Тимы Белорусских звучит в нашем эфире.
1: Необычная история.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

Вот такая красивая композиция под названием «Весна» в исполнении Марата Фиделя прозвучала в нашем эфире. Не знаю, как для вас, друзья, для меня на фоне современного засилия однообразных песен, сгенерированных искусственным интеллектом, про шада и танцпол — настоящий глоток свежего воздуха. Продолжаем нашу музыкальную программу, друзья. Наверняка многие из вас еще с детства знают сказку про волка и семерых козлят. Это такая поучительная история, которая рассказывает нам о том, что не стоит, наверное, открывать двери кому попало. Но все это сказки. Реальность же такова, что волки и правда несут большую опасность для фермеров, разводящих овец. Всего один волк за ночь может задушить до 30 особей, принеся огромный ущерб. И недавно на борьбу с волками вышел один австралийский фермер. Зовут его Рудольф Шаубах, изобретя кольчугу, чтобы защитить своих овечек. Легкая пластиковая сетка с острыми шипами надевается на животное, и если на такую овцу позарится хищник, то он, получив болезненный укол, откажется от дальнейшей атаки. Ну, во всяком случае, по задумке. Однако идея Рудольфа вызвала скептицизм у его сограждан. Другие фермеры считают применение кольчуги слишком дорогостоящей и малоэффективной идеей. Сетка может причинять неудобства и самим овцам, запутываясь в их шерсти. Кроме того, волки не так глупые, как о них принято думать. Они быстро учатся и просто будут хватать жертву за незащищенные места. Несмотря на критику, Рудольф уверен в своей правоте и ищет возможность массового производства кольчуги, если не в Австрии, то где-нибудь в другой стране. Мужчина заявил, что для того, чтобы что-то осуждать, нужно это новое сначала попробовать на практике. Ну, тоже справедливое заявление, кстати говоря. Не знаю, друзья, я тоже отношусь к этой идее, честно говоря, весьма скептически. И вообще, мне еще бабушка говорила, что вот если что-то подгоревшее съесть, то точно волков бояться не будешь. Желаю и вам, друзья, сегодня уверенности и провести этот день без страха и сомнений. А нашу музыкальную программу продолжает группа «Градусы».

0: Учим казахский язык легко.
1: Айт, скажи. Айт маган, скажи мне. Айт, скажи. Маган, мне. Айт маган. Айт, скажи. Маган, мне. Айт маган.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8.34 на часах нашей студии, друзья, пришло время игры, нашей регулярной игры, которая называется «Керамеры», и в которой мы ежедневно с моими коллегами загадываем для вас самые каверзные музыкальные загадки, которые вы, друзья, всячески стараетесь разгадать в борьбе за главный приз этого месяца. Я напомню, что по итогам июня мы разыгрываем сумочку ручной работы от мастерицы, которую зовут Анна, и которую вы можете наблюдать на нашей странице Instagram, как саму Анну, так, собственно, и сумочку, которую она принесла нам в качестве подарка. Ну а мы в свою очередь с огромным удовольствием подарим кого-то из вас, друзья. Ну и так как дарить пустую сумку — это плохая примета, мы, конечно, не деньгами ее наполнили, мы положили в нее замечательный прибор, который называется глюкометр, который поможет вам контролировать уровень сахара в крови и, конечно же, внимательнейшим образом следить за своим здоровьем. Все это достанется участнику, который на протяжении всего месяца июня одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Правила игры очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент композиции, достаточно популярный, надо сказать, за одним интересным нюансом. Фрагмент композиции будет звучать задом наперед, в обратном направлении. Ваша задача — восстановить информацию, прозвучавшую в этой песне, и сказать мне, что же это за песня, угадать ее. Меня устроит название песни, либо какие-то слова или строчки, которые в ней звучат. Если вы скажете имя исполнителя, то я буду всячески вытягивать из вас правильный ответ буквально клещами. Тем более, что уверен, что песня будет вам известна, знакома, и каких-то особых сложностей вам не представит. Буквально вчера в нашем эфире в качестве музыкальной загадки звучала «Рыбчина» из Японии, из города Токио. Это была композиция в исполнении... ой, дай бог памяти, кто же там ее исполняет? «Терияки Бойс», кажется. Песня называется «Токио Дрифт». Ну а сегодня уходим в совершенно другой жанр, в совершенно другую часть света, в какую конкретно я рассказывать вам не буду, тем более, что и так песенка достаточно проста, и уверен, достаточно будет буквально первых нот для того, чтобы вы однозначно ее угадали и смогли назвать ее название. Вроде все озвучил, поглядываю на наш студийный планшет, проверяю, все ли на месте, ну и кажется, да, кажется, мы готовы слушать музыкальную загадку. Делайте приемники чуть-чуть погромче.

0: Вот такой вот достаточно пронзительный женский вокал прозвучал в этот музыкальной загадке. Сразу вам скажу, что, друзья, песня не на русском языке, так что сразу можете отметать целую группу музыкантов. Но и кто-то уже отмел все лишнее и готов дать правильный ответ, судя по всему. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
1: Меня зовут Иван.
0: Иван, я вас помню, вы тот самый электрик из аэропорта, верно?
1: Верно, верно.
0: Вот видите, всех помню, все помню. Как ваши дела? Вы опять за рулем?
1: Да, я за рулем, я еду на работу.
0: На работу едете, замечательно. И готовы назвать правильный ответ, насколько я понимаю?
1: Да.
0: Ну, давайте попробуем.
1: Вроде похоже на песню «Don't speak».
0: Ну вот, не добавить, не убавить. Именно так она и называется, исполняет ее коллектив, который называется «No Doubt». Ну что же, Иван, вторая победа в этом месяце. Конечно, не густо, но тем не менее тенденция хороша. Вы все чаще начинаете дозваниваться и правильные ответы вы даете буквально на гора. Ваше право передавать приветы и поздравления прямо сейчас.
1: Передаю привет вам, конечно, в первую очередь, так, потом своей семье, супруге, матери, детям. Ну и на работу коллегам. И всем-всем-всем нашим братьям, которые слушают радио «Всей».
0: Иван, скажите, вот у нас вчера огромные перебои были с электроснабжением в центре города. У вас в аэропорту с этим все в порядке?
1: У нас все хорошо.
0: Ну, это замечательно. Желаю вам легкой работы, чтобы никакие отключения электроэнергии вас не беспокоили, и самолеты всегда вылетали вовремя.
1: Стараемся.
0: Спасибо огромное за победу, звоните еще. Ну что же, абсолютно точный ответ был назван нашим слушателем, уже постоянным слушателем Иваном. Второй звонок за месяц, 9 июня, вот насколько я в списке вижу, он уже дозванивался и давал правильный ответ. Какая там песня была, я конечно, не назову, уж слишком много времени прошло. Вон, Александр еще пытался дозвониться нам, но не успел. Иван его немножечко опередил, ответ правильный дал, и с огромным удовольствием прямо сейчас мы послушаем все вместе композицию в исполнении коллектива «No Doubt», песня под названием «Don't Speak», как нам абсолютно точно сказал наш слушатель Иван. Песня довольно знакомая, клип на нее, помню, очень популярный был, так что слушаем вместе, хватит уже слов.

Вот такой кавер на песню группы Ари в исполнении Бурито и проекта Филат ФКРС прозвучал на волнах Радио Кей. «Возьми мое сердце» называется композиция. 8 часов 52 минуты в городе Уральск. Очередной музыкальный час стремительно завершается. И по старой доброй традиции, друзья, в финале очередного музыкального отрезка в нашем эфире звучит музыкальная заявка, которую на этот раз прислал наш постоянный слушатель, которого многие из вас знают как Михаил Великий. Михаил сегодня пожелал услышать композицию, которая называется «Ты помнишь», исполняет ее Мари Краймбери. Уж не знаю, что Михаил таким образом хотел нам напомнить, а возможно намекнуть на что-то, но что-то мне подсказывает, что услышав эту композицию от начала до конца, мы загадку Михаила с вами точно разгадаем. Я на этом с вами не прощаюсь. Друзья, напоминаю, номер нашей студии 8-771-202-1006 и тот факт, что вы, друзья, можете тоже присылать свои музыкальные заявки прямо ко мне в студию, ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких, которые непременно прозвучат уже сегодня в 9 часов и 30 минут по местному времени.

Ну что, друзья, вот мы и выходим на финишную прямую нашего сегодняшнего утра. Третий музыкальный час в эфире открыл DJ Иман Бек с композицией под названием Heal My Heart. 24 июня на календаре сегодня. Я приветствую всех, кто не спит. Вы настроены на волну радиостанции. Окей, меня зовут Дмитрий Давыдов. И еще один час я с огромным удовольствием проведу вместе с вами. Впереди вас ждут композиции в исполнении Дэвида Гетта, Белькот Бразерс, группа Кино, Энивар, Май Мюллер, Фулс Гарден, Мод, группы Five, Pink, Five Star Family и многих-многих других. 8-771-202-1006. Никогда не устану повторять эти заветные цифры. Цифры номера телефона, на который вы, друзья, можете присылать свои музыкальные заявки, а также приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец?». Поздравления в адрес ваших родных и близких, которые непременно будут озвучены уже совсем скоро, менее чем через 30 минут, ровно в 9:30 по местному времени. Если у кого-то из ваших друзей, знакомых, близких есть поводы для того, чтобы поздравить их с громкими событиями в их жизни, обязательно присылайте ваши теплые пожелания и будьте уверены, что совсем скоро вы их услышите в эфире. Ну а прямо сейчас Дэвид Гетта с композицией «Would I Lie to You» звучит в нашем эфире.

Группа Fool's Garden с композицией Lemon Tree. Ну что ж, друзья, рецепт композиции, которая способна поднять настроение, известен уже давно. Это легкая музыка, простые слова и, конечно же, ритм, который заставляет двигать головой и руками. Но не только у музыкантов, но и у поваров тоже есть свои секреты. У кого-то это секретный ингредиент, у других особый способ зажарки. Ну и некоторые компании, конечно же, на секретах приготовления пищи строят целые состояния. Например, Макдональдс или Кока-Кола, которые до сих пор держат свои рецепты в секрете. Но недавно владелец ресторана, получившего золотую медаль на конкурсе Japan Fried Chicken Grand Prix, все же поделился тем, что именно привело его к победе. Оказывается, все дело в том, что в открывшемся еще 66 лет назад ресторане никогда полностью не меняли масло, в котором обжаривается курица. Вы представляете, друзья? Мне кажется, уже этот момент многие постоянные клиенты оценят как весьма сомнительным, но, как заявляет сам хозяин ресторана, фирменное блюдо в кариоте получается уникальным как раз-таки благодаря выдержанному маслу, которое придает ему сложный аромат и неповторимый вкус. Откровения ресторатора впечатлили не всех. Люди начали пугаться, что старое масло может быть небезопасным для употребления. Но Йосихиро объяснил, что каждый день масло, в котором жарилась курица, очищается от всех примесей и фильтруется, после чего на следующий день к нему добавляется новая порция. То есть технически нельзя сказать, что масло в ресторане действительно 66 лет, но все-таки там могут вполне присутствовать те самые молекулы, которые налиты еще с самого момента открытия. На самом деле, сомнительное достижение, я вам скажу, все-таки масло в процессе нагрева претерпевает некоторые химические изменения, это и окисление, и гидролизы, и другие распады. И главная особенность заключается в том, что масло начинает выделять различные токсичные и канцерогенные вещества, которые, как вы понимаете, никакой химической и тем более уже физической фильтрации оттуда не извлечь. Ну и, конечно же, все это отражается на здоровье посетителей, так что... Лично я бы обходил этот ресторан по какому-нибудь такому большому кругу, несомненно, даже несмотря на то, что вкус блюд, которые приготавливают там, может быть какой-то особенный. Ну а следующая композиция не принесет вам абсолютно никакого вреда, напротив, даже пользы в ней достаточно много. Исполняет ее музыканты KDDK и The Haters. Композиция называется Wildfire, и с огромным удовольствием я презентую ее специально для вас.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну что, друзья, на часах ровно 9:30, а значит, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Наталья хочет поздравить своего любимого мужа Дениса с днем рождения. Родной, желаю тебе крепкого здоровья, надежных друзей рядом и больших успехов во всех твоих начинаниях. Спасибо тебе за твою заботу, надежность и за то, что ты лучший папа для нашей дочки. Мы тебя очень любим и ждем вечером на праздничный ужин, пишет Наталья. Привет всем слушателям радио ОК, пишет нам Тимирлан. Поздравляю своего друга Нурлана с днем рождения. Нурик, желаю тебе железного здоровья, удачи во всех твоих начинаниях, семейного счастья и финансовой стабильности. Пусть в жизни все складывается именно так, как ты сам и задумал. На выходных обязательно увидимся. Привет, Радио ОК. Хочу поздравить нашего уважаемого руководителя Талгата Саматовича с днем рождения от всего нашего отдела. Желаем вам неиссякаемой энергии, новых профессиональных высот, надежных контрактов и крепкого здоровья. Обещаем сегодня работать слаженно, продуктивно и без косяков. Вот такие приятные пожелания. Ну и это еще не все, друзья. Сегодня среди сотрудников нашей компании, акционерного общества «Талап», также нашлись именинники. Сегодня свой день рождения празднует начальник коммерческого отдела Кучерова Елена Александровна. Елена Александровна, поздравляю вас с днем рождения. Мало, с днем рождения, еще и с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, огромной удачи во всех ваших делах, в домашних, в рабочих. Пусть настроение будет на высоте. Поздравления в ваш адрес буквально льются рекой. Солнышко вам ярко светит, и день будет настоящим праздником. Поздравляю вас! Еще одна именинница у нас есть сегодня. Врач-стоматолог поликлиники Мазгомова Алтын Жакеновна. Алтын Жакеновна, и вас я всей души поздравляю с днем рождения. Ну и у вас тоже есть особый повод для поздравления — достижение пенсионного возраста, что, конечно, весьма и весьма почтенно. Поздравляю вас от всей души. Желаю вам также крепкого здоровья, чтобы пациенты, приходившие к вам, всегда уходили с яркой, широкой улыбкой, чтобы вы улыбались каждый новый день, чтобы настроение ваше было на высоте. Огромного количества вам теплых слов, подарков и хорошего настроения на весь год вперед. Вот такие вот теплые пожелания, друзья, прозвучали сегодня от вас и от нас. Спасибо вам всем за это огромное. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиции в исполнении Ербулата Кудайбергена. Называется она просто «Жерма без тенге».

Ербулат Кудайбергенов с композицией «Жерма без тинги» на волнах Радио Киев. Все-таки интересное наблюдение хочется мне высказать. В песне отчетливо слышен звон одной единственной монеты, в то время как, насколько я знаю, в Казахстане никогда четвертаки не выпускались. Во всяком случае, в металлическом воплощении. Один тенге, помню, две, три тенге, а вот 25 никогда не было. Но, тем не менее, на часах, зато вот 9 часов и 37 минут, друзья, многие, еще будучи детьми, были увлечены динозаврами. И это неудивительно. Загадочный мир древних животных неизменно притягивает к себе даже современных детей, которые, ну, казалось бы, окружены гаджетами, и уж там-то есть что почерпнуть. Но вот жительница Малайзии с полным правом может говорить о том, что отныне она просто ненавидит динозавров. Дело в том, что женщина собиралась в отпуск и, собирая чемоданы, не заметила, как ее сынишка завладел тайком ее паспортом, засел в уголке тихонечко с карандашами и принялся с увлечением что-то рисовать на страницах. Как выяснилось, тех самых злополучных динозавров. Спросив совета у представителей власти, несостоявшаяся путешественница получила подтверждение своим опасениям. Такой паспорт и впрямь считается недействительным и испорченным. Пришлось матери семейства доплатить денег, чтобы в срочном порядке поменять паспорт, а заодно и полюбоваться на чадо, которое не испытывало ни малейших угрызений совести и счастливо улыбалось, видимо, мечтая о новых творческих свершениях. Ну что тут сказать, сама виновата, все-таки документы и в особенности паспорт, конечно же, нужно держать на некотором удаление от шаловливых рук собственных отпрысков, а все же, знаете, неутолимая жажда творить и талант, который раскрывается в юном возрасте, он позволяет добраться не только до стен и обоев, которые разрисованы уже более чем полностью, но и, конечно же, до документов, которые порой могут оказаться совершенно не там, где им быть положено. Продолжаем нашу музыкальную программу, друзья. В композиции в исполнении Pink под названием Just Like a Pill звучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну а вам, друзья, я желаю, чтобы с вашими документами такие оказии никогда не происходили.

жақсы. Бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

На волнах радио Кей, 9 часов и 49 минут в Уральске. Ну что же, друзья, вот и третий музыкальный час стремительно завершается, и как всегда в его финале мне хотелось бы подвести итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день 24 июня. Например, в далеком 1497 году была открыта Канада. Ну, не то чтобы Канада до этого была как-то закрыта, но люди, живущие на европейской части земли, об этом даже не знали, и вот именно в 1497 году открыли таки остров, насколько я знаю, Ньюфаундленд. В 1930 году впервые в мире для обнаружения самолетов был применен радиолокационный радар, устройство, которым сегодня пользуются как гражданские, так и военные диспетчеры, и с помощью которого могут наблюдать за всем, что происходит в воздушном пространстве. В 1941 году в Советском Союзе было создано Советское информационное бюро. В массовом сознании людей, живущих в те времена, Совинформбюро было со времен войны ассоциировалось с диктором всесоюзного радио Юрием Борисовичем Левитаном. Кстати, где-то я эту фамилию уже сегодня слышал, вот только не помню где. В 1951 году началось коммерческое цветное телевещание. Осуществил его канал CBS, что находится в Соединенных Штатах Америки. В 1963 году в студии телеканала BBC в Лондоне впервые продемонстрировали бытовой видеомагнитофон. Устройство, которое, конечно же, перевернуло всю теле- и видеоиндустрию, которое не только позволяло воспроизводить уже готовые записи, но и записывать телесигнал прямо с телевидения, прямо с эфира. И, конечно же, в нашей стране это устройство наделало немало шума, поскольку, ну, сами понимаете, железный занавес долгое время не предполагал демонстрацию по телевидению различного рода иностранных телесериалов, телефильмов, которые выходили где-то в Америке, в других странах мира. Ну, а видеомагнитофон с помощью записи на кассеты и перезаписи, естественно, пиратской, позволял в том числе и жителям нашей страны наслаждаться в том числе и голливудскими блокбастерами в то самое время. В 1990 году последний концерт группы Кино состоялся на стадионе Лужники. Фронтмен Виктор Цой тогда еще был жив и здоров, но, тем не менее, сами вы понимаете, что авария унесла его жизнь в скором времени, и больше концертов группы Кино в полном составе не было. А вот в неполном составе буквально недавно, несколько дней назад, концерт группы Кино был. Музыканты объединились, конечно же, без своего фронтмена, и собрали невероятное количество людей, между прочим, на все том же стадионе Лужники, что и много-много лет назад. Также в этот день родился Элтер Дюпон, французский промышленник, основатель и первый президент компании Дюпонт, химического техногиганта. Случилось его рождение давно, аж в 1771 году. Ну и также сегодня свой день рождения празднует родившийся в 1961 году Йен Глен, шотландский актер, известный по ролям в фильме «Обитель зла» и телесериале «Игра престолов». Вот такие события окружают нас сегодня. Ну и, друзья, есть у меня еще одно запоздалое сообщение с поздравлением, которое прислал в студию наш постоянный слушатель Миржан Булатович. Поздравьте, пожалуйста, врача облонкодиспансера Лауру Маратовну с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Нира, которая называется «Я виноват». Ну и в дополнение он сообщает, что Лаура Маратовна — это врач-цитолог с 35-летним стажем. Ну что же, от всей души поздравляю Лауру Маратовну с днем рождения и ставлю для нее песню в исполнении Нира, которая называется «Я виноват». И еще одно дополнение, друзья. Ежедневно в нашем игре, во всяком случае, в нашем эфире, во всяком случае, так планируется, должна проходить игра, которая называется «Радиозаправ». Вчера многие, наверняка, наши постоянные слушатели заметили, что мы выпали из эфира на достаточно продолжительное время. Случилось это все из-за тотальных перебоев как со связью, так и с электроэнергией. Мы вышли в эфир в 14:25, но, друзья, видимо, на той стороне радиоприемника никого не оказалось, и поэтому игра наша не состоялась сегодня в 14:30. Я надеюсь, что она произойдет. Я напомню, что каждый день мы по плану разыгрываем по 10 литров бензина. Для того, чтобы принять участие в игре, нужно быть автовладельцем. Ну, либо быть супругом автовладельца, это тоже допускается.
Мы в эфире вытянем циферку, которую достанем из нашей волшебной красивой коробочки. Если эта цифра будет присутствовать в номере вашего автомобиля, то достаточно будет лишь дозвониться и забрать свой талон на топливо.

который вы можете использовать на автозаправках «Казахойл», либо сети заправочных станций «Газ Энерджи». Все это произойдет ровно в 14.30, поэтому если хотите немного бензинчика для своего железного коня 95-го качественного, то обязательно настраивайтесь на нашу волну сразу после обеда. Игра пройдет, я надеюсь, вовремя, без всяких сбоев, опозданий, как это случилось вчера, и бензин достанется тому, кому он и должен достаться. А мы продолжаем нашу музыкальную программу, точнее, музыка продолжает нашу музыкальную программу. А я с вами прощаюсь, друзья. Нира с песней «Я виноват» звучит для вас прямо сейчас. Ну а с вами мы услышимся в 14.30 в это же время на волнах Радио Ки для того, чтобы разыграть очередную порцию топлива. Все, друзья, пока-пока. Хорошего настроения, яркого солнца, отличной погоды и сил вам на весь сегодняшний день. До свидания.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма. Туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 номеріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Асхпай медленнее. Асхпай айт, говори медленнее. Асхпай медленнее. Айт, говори. Асхпай айт. Асхпай медленнее. Айт, говори. Асхпай айт.
0: Учим казахский язык

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК. Радио ОК на частоте

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Торда көшесі 47 А, М32 тас жолы, Бәйтерек ауданы, 095 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи – ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Оталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айт, скажи. Айт маган, скажи мне. Айт, скажи. Маган, мне. Айт маган. Айт, скажи. Маган, мне. Айт маган.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 10 06 11, а также 8 37 283 87 64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Заправка». Ну что, друзья, как и обещал, наша радиозаправка начинает свою работу на часах 14.34, и наши зрители на странице Инстаграм уже находятся на низком старте, уже держат в руках свои мобильные телефоны и готовы к тому, чтобы определить, есть ли цифра в вашем госномере. Кстати, если вы забыли госномер, самое время прямо сейчас достать свой техпаспорт, потому что, ну знаете, бывает, волнение иногда нахлёстывает, и сам свой номер машины забываю. К счастью или к сожалению, мы в этой игре участвовать не можем, поэтому только для вас все, друзья. Правила игры очень простые. Нашим зрителям я уже продемонстрировал то, что в моей волшебной коробочке находятся цифры от 0 до 9. Все, какие только присутствуют в нашей римской арабской системе исчисления. Ваша задача — услышать цифру, которую я назову в прямом эфире и покажу на камеру на странице Инстаграм. И если эта цифра присутствует в госномере вашего автомобиля, просто позвонить в студию по номеру 8 771 202 1006. Позвонить, представиться. Важно сделать это, конечно же, первым, потому что очень многие реагируют чуть ли не заранее. Ну и если вам везет и цифра действительно присутствует, вы получаете возможность прийти к нам в студию по адресу Ескалиева, 126, получить свой законный талон, который вы впоследствии можете заменить на 10 литров отборного 95-го бензина в сеть автозаправочных станций «Газ Энерджи» либо «Казах Ойл». Их принимают и там, и там. Все очень просто, поэтому не вижу время оттягивать все в долгую коробочку. Я ее активно встряхиваю вот так вот. Вы видите, а я-то не вижу. Открывают коробочку вот таким вот образом. Так. Засовываю туда руку и достаю цифру. Вы ее уже видите, а я только... Опа! И снова единица. Помню, мы с этой самой единички начинали буквально позавчера. Вчера у нас игра, к сожалению, сорвалась. И я жду звонков от вас, друзья. Звоните по номеру 8 771 202 1006. Первый дозвонившийся из числа тех, у кого в номере автомобиля присутствует единичка, станет победителем нашей сегодняшней игры и получит в свое распоряжение 10 литров 95-го топлива, который может залить свой бак, в бак своего автомобиля и поехать туда, куда и запланировано. Звонок у нас есть, и я на него, кажется, уже ответил. Алло. А, нет, еще не ответил. Вот теперь точно ответил. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, представьтесь,
0: первая,
2: пожалуйста.
0: Да, кто дозвонился?
2: Вы первая, да. Пока еще никого не было. Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
0: Меня зовут Асель.
2: Асель, я записываю сразу ваше имя. Так, Асель, скажите, вы к нам уже дозванивались когда-нибудь на какие-нибудь игры, на какие-нибудь программы?
0: Да, давно.
2: Давно?
0: Я выигрывала у вас крем от солнца.
2: О, ну в этом году пока еще он не пригодился, наверное, если еще остался.
0: Нет, что... пригодился как раз таки.
2: Ну, замечательно. Я думаю, что ага. и 10 литров бензина вам тоже будет абсолютно не лишним. Скажите,
0: конечно,
2: пожалуйста,
0: конечно.
2: Какой номер у вашего автомобиля?
0: Это номер моего папы машины, 581.
2: Так. 581. А что за машина?
0: Белая Polo.
2: Polo седан. Все понятно, все сходится. Я поздравляю вас, Асель. Вы становитесь победителем. Я в вашу честь вот так вот даже аплодисменты в эфир поставлю.
0: Ой, спасибо.
2: Ну что же, осталось совсем немного. Прийти либо с папой, либо может он сам заехать на своей машине с техпаспортом, чтобы мы убедились, что
0: все действительно
2: сходится.
0: Наверное, сам придет.
2: И один из талончиков уже принадлежит вам. Вам осталось его лишь забрать. Я вас поздравляю с победой.
0: Ой, спасибо большое. Спасибо.
2: Вам спасибо огромное за участие.
0: За честную игру.
2: Да, всегда пожалуйста. Себе ничего не оставляем. Все в народ. Все в народ. Ну и, конечно же, напоминаю, что потратить вы можете в сети автозаправочных станций Газ Энерджи, либо Казах Ойл, либо там, либо там. Поздравляю вас с победой.
0: Спасибо большое.
2: Хорошего вам дня.
0: Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.
2: Ну что же, вот и еще один талончик достался своему адресату. Нашу победительницу зовут Асель. Я ее от всей души поздравляю. Ну что же, если вы сегодня не успели дозвониться, а я вижу, что таковые были. Кстати, есть какие-то сообщения на WhatsApp. Давайте-ка я попробую их открыть. Возможно, там чьи-то... А, вот Михаил пишет, что ж так не прет-то. Он в прошлый раз тоже была единичка, и Михаил сетовал на то, что ну нету вот единички в его госномере. Михаил, а вы подумайте, может быть, пора уже заменить госномер? Сейчас, знаете, такая услуга есть. Возьмите себе номер, в котором все единички, и больше единичка в нашем эфире никогда не выпадет. Закон подлости, куда ж от него деться-то? Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо вам за участие в игре. Прямо сейчас вас ждет композиция под названием «Девочка в цветах» в исполнении Басты и Дмитрия Журавлева. Ну а с вами мы встретимся в этой игре уже завтра. Оставайтесь с нами, слушайте хорошую музыку и всем вам замечательного настроения.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жамбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей, окей, окей.
0: Радио «Окей» на часах.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: 0.95 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13.00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио ОКЕ. Места не для

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32. И район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Между прочим...
9: Более 13 миллионов рабочих дней ежегодно теряется из-за болезней, связанных со стрессом.
8: Между прочим...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Асхпай медленнее. Асхпай говори медленнее. Асхпай медленнее. Айт говори. Асхпай айт. Асхпай медленнее. Айт говори. Асхпай айт.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Сонымен, құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Елдеріңізге аман-есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және ДОКИ радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для...

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Тогда я поехал.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца. 106 FM.

0: дела на паузу. Радио «Окей».
1: Okay.